0: Record Dance Radio.
1: Am revenit, bună dimineața, fără 5 minute, se face ora 8, repede mai trece timpul, mai ales dimineața când este petrecut în compania ideală. Voi, prieteni, sunteți cei care ne faceți emisia mult mai ușoară, iar noi vă remunerăm cu horoscopul la final de oră 7 și la final de oră 8. Julenca l-are deja pregătit și prezicerile astrale pentru fiecare zodie în parte imediat pentru toți. Trecem ulterior și la comentariile din TikTok și din Telegram, astfel încât să nu mergem cu restanțe în ora ce urmează, unde avem parte și de un concurs.
2: Так, все правильно говорит Виктор. Самое время прослушать и гороскоп на рекорде. У нас 7 часов 55 минут. И по традиции не будем ее менять. Начинаем мы, конечно же, с овнов. Овны, слушайте внимательно. Ведь сегодня вы можете смело подписывать договоры или другие важные документы. Не бойтесь этого делать, потому что все, что сегодня вы подпишете, принесет вам хорошую прибыль в будущем. Далее у нас тельцы. И в некоторых ситуациях лучше не вдаваться в какие-то подробности происходящего, просто, знаете, как бы, вот будьте наблюдателем, вот, и не надо слишком много спрашивать. Близнецы, куйте железо, пока горячо, нет места промедлению, поэтому, если в вашей голове появилась какая-то гениальная идея, сделайте первые шаги к ней уже сегодня. Раки, многие факты из вашего прошлого предстанут для вас в новом свете, не стоит бояться прошлого в этом ключе, наоборот, то, что когда-то вам казалось неважным, сейчас может обрести краски или даже вас вывести на новый уровень развития. Львы, привычные дела могут потребовать больше усилий, чем обычно. Вы сегодня, скажу вам, как есть ленивые львы. Поэтому надо себя подбадривать, выпейте чашечку крепкого кофе или сходите на прогулочку так, чтобы проснуться окончательно. Но, да, такой легкий пинок себе придет сегодня дать. Девы, позвольте себе немного слабости и капризов. Да, вы тоже можете иногда быть более слабым, более, знаете, таким мягким, более воздушным. Поэтому, девы, вы сегодня, вам сегодня от звезд разрешено просто побыть немножко маленьким таким ребеночком, который может себе позволить и капризы, и чупа-чупс выпросить, или просто пойти лечь на подушку и поплакать. Весы. Сегодня будет очень важный процесс для вас, но, внимание, не конечный результат, да, а лишь процесс. То есть вы еще идете к чему-то, и да, совсем скоро, кстати, будет и завершающий результат, но к нему нужно прийти. А для того, чтобы к нему прийти, нужно как минимум двигаться в его направлении, поэтому делайте хоть маленькие, но шаги. Скорпионы, не стоит верить слухам или обрывочным предложениям. Если вас что-то мучает, если у вас есть какая-то обида на каких-то людей, которые кто-то что-то там про вас где-то сказал. Вот не оставляйте ситуацию просто так. И, конечно, не надо со скандалом куда-то там идти, а просто подойдите и, знаете, как взрослый человек, спросите в лицо, так ли это или нет. Стрельцы, не забывайте о маленьких радостях жизни, а не только о рабочих обязанностях, поэтому как-то сохраняйте этот баланс. Утром поработайте, а вот после обеда позвольте себе сделать что-то для себя любимого. Козероги, вы справитесь сегодня с работой любой сложности. Звезды рекомендуют вам вторую половину дня провести в более расслабленном режиме или даже позволить себе сходить на какой-то то ли концерт, то ли фестиваль. Ну, как бы нужна срочно вот такая бурная разгрузка. Водолеи, лучше сегодня воздержаться от лишних слов и поступков. Есть вероятность, что вас будет раздражать сегодня ваш партнер, но... Знаете, сегодня такой день, когда вот нужно закрыть глаза, поэтому закройте глаза и лягте пораньше спать. И к завершению у нас рыбы. Любые безумные траты окажутся даже выгодными. Сегодня рыбам не стоит жалеть денежек на себя. Позвольте себе и шопинг, позвольте себе и смена имиджа, и смена прически. И вообще, если у вас были какие-то задумки по поводу своей внешности, которые вы никак не могли реализовать в последнее время, сегодня идеальный день для этого. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Не забывайте, что эти советы не просто нужно прослушать, их нужно имплементировать в свою жизнь.
1: Suntem la fără 5 secunde deja ora 8 și după un horoscop bine documentat vine și ora exactă. Bună dimineața!

0: să aibă emoții și la cineva totuși va ajunge acel cursor norocos care va oferi și suma de 500 de lei pe cardul bancar. Dar nu, până atunci mai este timp?
1: Da, но явно сегодня кто-то будет с хорошим настроением уже к концу этого часа, потому что из всех наших финалистов сегодня мы обязательно выберем одного счастливчика, кому и придут те самые денежки на карту. Я считаю, что это отличный бонус перед выходными. Как вы их потратите, это сугубо ваше личное дело. Нам нужно только

вам нужно следить за тем, что вы говорите, не произносить запретные слова, это слово «да» и слово «нет», и, конечно же, продержаться по таймингу 2 минуты в прямом эфире. Если у вас это получится, место в финале ваше и возможно.

0: piele
1: на рекорде.
2: Această oră conține plasare de produse. Anunțăm că partenerul orei 8 al Băicaperilor este echipa Max Auto, care importă mașini la comandă, atent verificate, pregătite pentru drumurile din țara noastră și au disponibil serviciul Trade-in Max Auto, echipa care este responsabilă ca automobilul să ajungă în garajul și să vă bucurați de drumuri bune. Acum să și jucăm ceea ce astăzi am propus și am promis la începutul orei în curs. Fundalul de joc și numărul de telefon 078-60-179.
3: Без этой фоновой музыки даже как-то не хочется начинать игру, да, все же она задает ритм, поэтому как только вы услышали, что фоновая музыка у нас включилась, это значит, что для вас это знак, что вы можете брать телефон в руки и звонить по номеру 07860-107-9. Давайте с вами поиграем, давайте хорошее настроение друг другу подарим, давайте подарим вам возможность попасть в наш большой финал, который пройдет сегодня в конце этого часа. Ну и, конечно, не забывайте про то, что вы должны себя контролировать. Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Чинила телефон.
4: Снежана.
2: Снежана, prima dată joci cu noi fără afirmații?
4: Посчитала третий.
2: А третья уара. Ай ажунс ин листа де финалист?
4: Прошлый раз.
2: Data trecută. Bun, ok. Снежана, cu ce te ocupi? Ce muncești?
4: Работы.
2: Am înțeles, dar în ce sector? Unde?
4: Botanica.
2: În botanica, în ce sector? Botanica. Da. Снежана, superb. Ești în domeniul IT?
4: Домохозяйка.
3: Домохозяйка. Мне тоже послышалось, что вы сказали не работаю, правильно? Алло.
4: Правильно.
3: Да, да,
4: правильно.
3: Потому что я услышала, что вы сказали не работать. Тебе показалось, что
2: сказала,
3: что работает. Ну, давайте признаем, что работа домохозяйки – это одна из самых недооцененных работ в мире. Снежана, это так?
4: Согласна полностью.
3: Вот. Я считаю вообще, что нам всем, даже правительство, всем домохозяйкам должно выплачивать зарплату, потому что работа...
4: Премию
3: как мы 13-ю вообще, потому что то, сколько делает женщина по дому, это и вправду труд. Снежана, ну рассказывай, какие занятости у тебя на сегодняшний день? Окна помыть, пол помыть, чем будешь заниматься?
4: Сегодня будем гладить, сегодня будем убирать и готовить что-то.
2: Дар ла шопинг, кын мер?
4: Ла шопинг вчера была.
2: Ай фост ер?
4: Вчера была.
3: Что купила? Рассказывай.
4: Детям купила разное, интересное.
3: О,
4: больше по одежде.
3: По одежде.
4: Больше по одежде.
3: Вот так всегда. На шопинге была, да. Что себе купила? Детям купила. А себе, Снежана, что купила?
4: А себе не купила.
3: А почему?
4: А себе в следующий раз. Себе.
3: Вот, вот, вот, денежку, может быть, выиграешь сегодня у нас в эфире в конце часа и пойдешь себе на шопинг, тратить свое удовольствие. Снежан, я тебя поздравляю, ты более 2 минут продержалась в эфире, это значит, что
4: ура!
3: Место в финале твое.
2: Снежана, тебя felicităm, самое все буне, па-па.
4: Спасибо, пока-пока.
3: Пока-пока. Я люблю, когда, знаешь, вот реагируют счастьем на то, что попадает в финал. Сразу вот радуется вот так искренне. Алло, доброе утро.
2: Няца.
5: Доброе утро.
2: Бате винту.
3: Închideți fereastra.
2: Geamul închideți la mașină.
5: Закрыл.
3: Закрыл.
5: Закрыл.
3: Отлично. А вы чего это по такому холоду с открытым окном ездите?
5: А мне жарко.
3: Вам жарко?
2: 22 de grade azi vor fi. Cald.
3: Вы горячий, горячий мужчина, да?
5: Сейчас пока 10 градусов у меня за бортом.
2: Am înțeles, e cam răcoare. Cine
3: e? Вот ночью вы тоже спите с открытым окном?
5: Сплю без одеяла.
3: Без одеяла. А жена?
2: спит.
5: А жена отдельно.
2: Дурмит в камере сепарате.
5: Бывает.
3: А что, знаешь, ученые доказали, что это хорошо. Ну, да, я потом расскажу, не буду сейчас тратить время. А как любите спать? В какой позе? Ну, там, калачиком, на спине, на животе. Рассказывайте.
5: В разных позах, как получится.
3: Как усну, так и буду спать, да?
5: Конечно.
2: Че не на телефон? Нич ну, вам факут кунуштинца.
5: А, точно. Я забыл представиться. Меня Влад зовут.
2: Бас?
5: Влад.
2: Влад din Chișinău.
5: Страшен.
2: Ești acum în Страшені?
5: Еду в машине. Спре, города.
2: Спре Chișinău vii. Pe la calea ieșilor intri.
5: По бетонке.
2: Păi ăsta ar fi oricum calea ieșilor. Vii la cerc la Topaz, pe acolo, prin zonă.
5: Это улица, это где совсем не заезжаешь.
2: А tu vii de la Страшені fi la Стаучені?
5: Конечно.
2: Tu ceva încurci probabil, vii poate de la Пересечена.
5: Я еду со Страшен в сторону Стаучен по бетонке.
3: Ага, да, есть такая дорога, Виктор.
2: Cum așa?
3: Вот так, есть такая дорога.
2: Acolo e prin zona mea, adică
3: Это примерно, вы доезжаете, где вот этот разворот на Бельце, да, но вы едете прямо, я правильно понимаю?
5: Совершенно верно. Стопчено и заезжаю потом в город.
3: Есть такое дело, да.
2: Ești
3: да,
2: omul care cauți în mare parte ambuteiaje. Calea Urheiului încărcată.
5: Ну, я поеду по этому, по Буковине, в сторону Порт-Мола, потому что мне нужно в Камфорт.
3: Ну и маршрут у вас, ну и маршрут. А вы собираетесь сегодня выигрывать?
5: Ну, в прошлый раз я позвонил, но, увы. Но сегодня снова решил попытать счастье.
3: Ага. Ну, у вас есть шанс сегодня попытать свое счастье, потому что более 2 минут вы уже в эфире, даже целых 3 минуты. Мы с Виктором не зарегистрировали ни одно запретное слово, ни слово «да», ни слово «нет». Да, так как мы с вами играли на русском. Поэтому, да, вы проходите финал. Ждите конец часа. И, может быть, именно вам улыбнется удача.
5: Хорошо, Юля, спасибо. И Вите тоже спасибо.
2: Merci frumos.
3: Чао. Такой серьезный человек. Позвонил, поиграл, тихо, спокойно. 3 минуты продержался в эфире. Намного больше, чем надо было. Тем не менее, до конца контролировал себя. Запретные слова не говорил. Молодец. Все, что могу сказать.
1: Dance Radio. Реклама. Машина до

0: Перей.
1: На рекорде.
2: 9:23 минуты, друзья. Ну что, погнали! Первая мысль начинается прямо в эту секунду, и точнее первый раунд этой игры. Все, что нужно вам сделать, дозвониться до нас и сыграть с кем-то из нас. Для начала давайте составим команду. Да, вы выбираете ведущего, кто остается в этой студии и зачитывает вам фразы, а кто-то выходит и после этого будет вместе с вами отгадывать эти фразы. Вот такие простые правила, и все это потому, что в этом часу у нас есть партнер этого часа, который вам предоставляет вкусный, сладкий подарочек, если у вас будет 5 из 5.

0: Фонарь энд Абрамцова.
1: Ну все, я готова. Звоните.
2: Браво.
1: Прямо сейчас дозванивайтесь до нашей студии 07860-1079. Дозвонитесь и давайте сыграем уже, потому что я, вы знаете, обожаю просто игру «Первая мысль». Мне нравится тот коннект, который создается в этот момент, когда вы звоните, когда мы с вами пытаемся сказать одну и ту же мысль. Ну, в этом случае вы с Виктором будете говорить одни и те же мысли, но я люблю и процесс, когда я задаю вам вопрос, потому что таким образом я вас лучше узнаю, мы узнаем ближе наших радиослушателей, что у них на уме, о чем они думают, что им приходит на ум в тот момент, когда я задаю вопрос, поэтому дозванивайтесь. И, кстати, я вижу, что телефон уже красный, но перед этим хочу быстренько вам напомнить, что мы, у нас этот час содержит рекламный контент, у нас есть партнер этого часа, который предоставляет вам не просто подарок, а сладкий, вкусный подарок, который вы сможете поделиться также и со своими близкими и любимыми.
2: Да, остается.

0: лишь одно, что далее у нас в эфире целый час безудержного веселья, хорошей музыки и все по вашим заявкам. Рекорд.
1: Хочу и баста.

0: У меня паника сейчас начнется какая-то. Каждый раз, когда Виктор говорит «Ам, о, идея!»
1: Да ну что с пунктией?
0: У меня в голове, знаешь, как показывают вот это... Да-да-да, там разные какие-то синусы, косинусы в голове. Думаю, что за идея у него? Ладно,

pentru ascultătorii noștri. Deci vrem să auzim, să ascultăm în această oră piese a trupelor. Da, сегодня будем слушать песни групп, да, не одного солиста, не одного певца или певица, а именно группы. Если у вас есть любимые группы, которые начинаются на букву Б, то тогда скидывайте и давайте слушать вместе. Посмотрим, сколько мы таких найдем и вообще есть ли они. Не придется ли нам, интересно, посреди часа менять букву. Я надеюсь, что все же найдутся группы на букву Б и песни, которые вы любите, которые вы слушаете, которые у вас есть в вашем плейлисте. Ну, конечно, конечно. Очевидно, что без них это

Мне иногда кажется, ты не на той волне находишься. Иногда так кажется. Ну, хотя исполнитель-то хороший, есть в нем история и голос, и все. Но давай

Ух, какая старая песня группы Бис. Кстати, все верно, на букву Б. Преемники фабрики звезд, если я не ошибаюсь, 4.

0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-760-4-179.
2: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией.

Песня, которая звучит, это про какой-то финал. Каждый раз мы под эту песню праздновали буквально финал рабочей недели. Но иногда финалы бывают разные. Порой очень грустные, порой очень тяжелые. Но и как раз это про такой финал на этой неделе. И мы вам говорили то, что в начале еще эфира, что у нас будет для вас новость. И она будет. Прозвучит обязательно.

0: выяснилось, что это один из моих последних эфиров, как минимум, в этой студии, в эфире программы «Вейкаперы». Я с большим удовольствием хочу вам сказать спасибо, друзья, за все время, которое мы провели вместе, за то, что вы были рядом, за то, что вы нас слушали из кухни, из автомобиля, из офиса, в наушниках, на пробежке. Где бы вы ни были, вы были вместе с нами, давали нам обратную связь. И я вас благодарю за ту любовь, которую вы сумели передать лично мне через эфир Радио Рекорд Молдова.
1: Жуленка, я вас мульцумес мульт. Ай фокуто экипа суперба.
0: Жизнь штука разная, поэтому никогда не говори никогда. Как оно сложится дальше, я не знаю, но я уверена, что здесь, как и раньше, будет хорошая музыка, будут классные эфиры, будут веселые утренние сообщения. И я бы еще очень много добавила, но время поджимает, поэтому вам огромное спасибо, целую каждого из вас и желаю вам классных выходных. До скорых встреч!
1: Чао!

0: pensiuni fără gaj, veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
1: Планируете свадьбу и хотите сэкономить на декоре, но не на красоте? Sweet Dream Decor знает, как это сделать. Закажите у нас свадебный декор и получите welcome-панно для встречи гостей абсолютно бесплатно. Стиль, атмосфера и внимание к каждой детали для вашего особенного дня. Sweet Dream Decor. Свадьба, о которой хочется мечтать.
2: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Бабушка знает, какие вкусные груши конференц. 35 леев 90 за килограмм. Желтый лук 6 леев 50 за килограмм. Кауфланд. Дешево и хорошо.
2: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

lucrătoarea de la grădiniță de la Art Studio. Попович, спасибо. User 48, цветешь и пахнешь, как всегда. Спасибо.

0: Morning Conbank. Acum e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Хотите обменять свой автомобиль? В Интерауто при обмене цена выбранного авто не увеличивается на 1000 евро. Оцените свой автомобиль. Выберите новый из более чем 8500 автомобилей и платите только реальную разницу. Interauto.md. Автомобиль твоей мечты уже здесь.
0: Retrageri gratuite în lei de la orice ATM din Moldova? Da. Transferuri gratuite în lei către orice card din Moldova? Da. Și fără taxe de administrare? Da! Toate sunt beneficii ale cardului Salut!

0: Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
2: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

0: Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
1: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

просто на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Реклама. Нужно срочно продать автомобиль? Интерауто выкупит ваш автомобиль быстро, по цене до 20% ниже рыночной стоимости. Без долгих объявлений, встреч и ожидания покупателя. Interauto.md. Срочный выкуп на понятных условиях.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Танцевальное радио Молдовы представляет DJ Мирс Record Club. Вы находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
0: Паша Шторм.

0: Танцевальное радио Молдовы представляет Паша Шторм.
1: Record Club. Вы находитесь на территории Record Club.
2: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
2: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
2: Started.
1: Проверка лайнапа.
2: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club. Let's begin.
3: Прямо сейчас.